да. Та я пойду до постарка, до всяком накалом. Та я мусу и зазнати, яким любка пара.